0: слушайте людство! Гасильцы Пегидебиш мают 150 лет гасильства! Топане кештее! Не намигучте! Да нимате цайта! Керчи мают весели сватни цайт!
1: Първа прави ми да едо!
0: Пането! Цело моя госпа Наталия върботн приде! Еси бутте туди ви взели цайт! А я не брете ведет, чи нисм поведо. То бо в суботу, 13.6. об 8 вечер. Прийте всі, кер тюді яс бом біша притиша.
2: U soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Verbote. V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.